0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис 103.6. Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
2: Позвони

0: легче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Девочки смеются.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Вспомните, как выбирали машины раньше. Читали автомобильные журналы, ходили часами между рядами авторынков, затем бесконечно просиживали на автофорумах, ездили на тест-драйвы. В конце концов, советовались с друзьями и знакомыми автомастерами. А вот треть современных покупателей доверяет этот выбор искусственному интеллекту. Такие данные озвучили на автоконгрессе в Детройте. Каждый третий просто вбивает в нейросеть свои параметры. Бюджет, состав семьи, привычные маршруты. И алгоритм выдает готовое решение. Нам с вами нейросеть дарит как плюсы, так и минусы. С одной стороны, она беспристрастно анализирует терабайты технических текстов, отзывов и баз данных. С другой, обучается на информации с задержкой, часто используя данные годовой давности и вряд ли знает про сегодняшние скидки в салонах. Конечно, от прогресса не уйдешь, но если есть приятель, который по-настоящему разбирается в автомобилях, лучше держать с ним связь. Роботы пока его не заменят.
1: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+. Позвонила!

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правила и проведения, количество призов, срок, комиссии, порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Металлург».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 4 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Дневная температура составит от 3 до 8 градусов тепла.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет. Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
1: Именем Стинга названа лягушка, бразильская древесница. История такая. В конце 80-х прошлого века музыкант и его жена Труди отправились в путешествие по тропическим лесам Бразилии. Они настолько были поражены положением местных индейцев и будущим легких планеты, что решили создать фонд защиты тропических лесов. За этот вклад имя Стинга увековечили в названии одного из подвидов лягушки.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 октября – Международный день защиты животных. Одно из самых редких краснокнежных животных на планете – красная панда или кошачий медведь. Зверек, похожий одновременно на енота, медведя и лису, размером с крупную домашнюю кошку. В интернете его изображения почти так же популярны, как фото котиков. Голова у красной панды широкая, с короткой острой мордочкой и небольшими округлыми ушками. Шерсть рыжебурая, и это камуфляж. Так легко сливаться по цвету с деревьями, мхом или лишайниками. У зверьков шикарный пышный полосатый хвост, и у каждого неповторимый рисунок маски вокруг глаз. Его рацион на 95% молодые побеги и листья бамбука. Иногда он ест грибы, ягоды, птичьи яйца, насекомых и мелких грызунов. В дикой природе зверек живет 8-10 лет, в неволе дольше, а в зоопарке французского Лилля самец прожил рекордные 18,5 лет.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегафон.

0: смотри.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным. Тельцы, возможно, появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы, если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать его сразу. Реки, может вскрыться неприятная правда, или человек, или ситуация покажутся вам с другой стороны. У вас будет над чем поразмыслить. Львы, возможно, вопросы к здоровью своему или кого-то из близких. Придется позаботиться о своей телесной и ментальной безопасности. Девы, мелочи могут оказаться настолько важны, что оттянут на себя все внимание. Не стоит рассчитывать на завершение дел. Весы, день хорошего отдыха и устойчивой гармонии. Не упускайте шанс расслабиться в приятной компании. Скорпионы, главные победы придут через рутинные дела. Будут хорошие шансы закончить какой-то долгоиграющий проект. Стрельцы, могут встать в полный рост материальные вопросы. У вас будет возможность решить их по-настоящему, а не с помощью временных заплаток. Козероги, не исключены непредвиденные моменты. Возможно, появление интереса к очень необычным для вас делам или людям. Водолеи, интуиция вам поможет, но принимать решения лучше основываясь на фактах. Возможно, ошибки в очень глупых мелочах. Рыбы, не откладывайте в долгий ящик серьезный разговор. Он пройдет спокойно и принесет реальные, ощутимые результаты.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.03.2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня, 4 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Дневная температура составит от 3 до 8 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: 211-04-06. Финансовый супер предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Шикарно выглядишь, новая диета?
1: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 4 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный с переходом на северо-западный порывистый. Дневная температура составит от 3 до 8 градусов тепла.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеется путевое. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным.

0: скучным. Тельцы. Возможно, появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы. Если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать его сразу. Раки. Может вскрыться неприятная правда, или человек, или ситуация покажутся вам с другой стороны. У вас будет над чем поразмыслить. Львы. Возможно, вопросы к здоровью своему или кого-то из близких. Придется позаботиться о своей телесной и ментальной безопасности. Девы. Мелочи могут оказаться настолько важны, что оттянут на себя все внимание. Не стоит рассчитывать на завершение дел. Весы. День хорошего отдыха и устойчивой гармонии. Не упускайте шанс расслабиться в приятной компании. Скорпионы. Главные победы придут через рутинные дела. Будут хорошие шансы закончить какой-то долгоиграющий проект. Стрельцы. Могут встать в полный рост материальные вопросы. У вас будет возможность решить их по-настоящему, а не с помощью временных заплаток. Козероги. Не исключены непредвиденные моменты. Возможно, появление интереса к очень необычным для вас делам или людям. Водолеи. Интуиция вам поможет, но принимать решения лучше основываясь на фактах. Возможно, ошибки в очень глупых мелочах. Рыбы. Не откладывайте в долгий ящик серьезный разговор. Он пройдет спокойно и принесет реальные, ощутимые результаты.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДПБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла. Сегодня в городе сыро, ветрено и до плюс 8.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на Мастрюки.ру.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, низкий порядок их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ОСЗ «Архитектор».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал

0: трек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Method Dea» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама.
2: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь?
1: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет, Ульяновск, приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Аквалент», ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск, 0+.
4: Позвольте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла. Сегодня в городе сыро, ветрено и до плюс 8.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, миссии, порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Ушама на 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла. Сегодня в городе сыро, ветрено и до плюс 8.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Свидетелем на свадьбе певца Струди Тайлер был вождь индийского племени из Амазонии. С ним певец познакомился во время путешествия по джунглям. Так как музыкант активно занимается защитой тропических лесов и коренных народов через созданный им фонд, то дружба с вождем стала важной частью его жизни.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 октября 1916 года на берегу Кольского залива был основан город-порт Мурманск. Первое название «Романов на Мурмане» было дано в честь императора Николая II, а «Мурман» — одно из старых названий Кольского полуострова. Уже через год, в 1917-м, новые власти город переименовали. Мурманск — крупнейший в мире город, находящийся за Северным полярным кругом. Летом здесь полярный день, а зимой — полярная ночь с северным сиянием. Центральная площадь в Мурманске называется «Пять углов». Раньше к ней сходились 5 дорог, позже углов осталось 4, но название сохранилось. Визитные карточки Мурманска, мемориал с защитником советского Заполярья или Алёша, солдат с автоматом на высокой сопке, будто охраняющий город. В порту стоит атомный ледокол «Ленин», теперь музей. Среди необычных памятников – монумент рыбе треске, спасавший город от голода в войну. А еще есть памятник коту Семену, которого семья из Мурманска потеряла в поезде под Москвой, а он пришел домой через 6 лет.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в «Добрые». Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Какую обещают погоду?
9: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
8: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
9: Бронируем на mastryuki.ru.
10: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДПБанк». Акция действует до 31.03.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла. Сегодня в городе сыро, ветрено и до плюс 8.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет. Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
1: Стинг очень любит читать. Эту страсть ему привела бабушка. Именно она дала подростку «Остров сокровищ», и мальчик так проникся, что зачитал произведение до дыр и отказывался расставаться с книгой. Музыкант признается, что книги часто становятся вдохновением для написания новых песен. Среди любимых взрослых произведений певца «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Труды о коллективном бессознательном» Карла Юнга.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших...

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой «White Box». Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-архитектор».
2: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла. Сегодня в городе сыро, ветрено и до плюс 8.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Супруга Стинга Труди Тайлер просто без ума от трека «Fields of Gold». Неудивительно, композиция посвящена их отношениям. В ней поется о золотых ячменных полях, вид на которые открывается из окон загородного дома певца. Сам Стинг говорил так: «В том, как ветер движется по этой сияющей поверхности, напоминая золотые океанские волны, есть что-то первобытное и по-настоящему сексуальное».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели? 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
2: Позвони

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет. Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
1: Музыка с детства была в жизни Стинга, и он мечтал сделать ее своей профессией. Даже отучился в педагогическом колледже, который окончил с дипломом по музыке и еще с одним по английскому языку. После завершения учебы будущий артист сделал ставку на лингвистику и педагогику, отработал 2 года учителем в младших классах. Также Стинг, прежде чем стать известным музыкантом, успел поработать тренером по футболу, сборщиком налогов и кондуктором в автобусе.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь?
1: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.
3: Позвонила

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегафон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правила и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет. Радио Мегаполис представляет «Уикенд со Стингом».
1: Творческое величие Стинга, безусловно, вдохновляет. И в первую очередь его детей. Их у артиста шестеро, и двое пошли по стопам отца. Джо Самнер играет в группе Fiction Plane, а дочь Эллиот поет в лондонской группе I Blame Coco. Также она снималась в кино. А работать детям Стинга все равно пришлось бы. Отец не планирует включать их в завещание. В этом, по мнению певца, кроется благо. Он не хочет своим отпрыскам судьбы бездельников.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.

0: Подробности aquaulet.ru.
1: Приезжай. 0+. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75. 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Дэнни Эльфман – один из самых известных композиторов современности. Он автор саундтреков к «Бэтмену», «Эдварду руки-ножницы», «Кошмару перед Рождеством» и «Миссия невыполнима». Но, как однажды сказал он сам, когда я умру, меня будут вспоминать все только как автора заглавной темы «Симпсонов». Сегодня Дэнни Эльфман. В начальной школе учитель музыки официально отчислил Дэнни из школьного оркестра, заявив, что у мальчика абсолютно отсутствуют музыкальные способности и чувство ритма. Как и Джордж Лукас, который начал сочинять вселенную «Звездных войн» в больнице, Эльфман решил серьезно заняться музыкой после того, как заболел тяжелой формой малярии, которую он подхватил, бродяжничая по Африке. Не зная нотной грамоты, Дэнни учился оркестровке в публичной библиотеке Лос-Анджелеса по книгам Николая Римского-Корсакова «Основы оркестровки» и партитурам Игоря Стравинского, которые он буквально разбирал на слух. Эльфман никогда не соглашается на фильм, если не может поймать его атмосферу мгновенно. Он смотрит черновой монтаж вместе с режиссером, и если в течение 3 дней в его голове не начинает звучать заглавная тема, он отказывается от контракта. Для создания мрачной атмосферы Эльфман часто использует испорченные инструменты, например, старые разбитые фортепиано. Иногда он портит инструменты сам, забивая в струны гвозди или разбивая клавиши. Дэнни Эльфман пел все песни Джека Скеллингтона в «Кошмаре перед Рождеством». Эльфмана можно назвать вечным композитором Тима Бёртона. Но как раз во время работы над «Кошмаром перед Рождеством» они так сильно поругались, что не разговаривали 3 года. Главная тема «Симпсонов» не так проста, как кажется. В ней использован гуральский или лидийский доминантовый музыкальный лад. Редкий звукоряд с повышенной 4-й, пониженной 7-й ступенями, характерной для фольклора «Карпат». Эльфман перестал выступать с концертами, поскольку частично потерял слух. Он вообще не слышит высокие частоты. И что на первом месте? В свои 70 с лишним лет Эльфман шокирует публику на фестивалях, например, на знаменитом фестивале Качела, выступлением с голым торсом и кубиками пресса. Это результаты многолетних тренировок на износ, которые Эльфман начал, чтобы победить генетические проблемы с позвоночником. Эльфман регулярно попадает в списки представителей мира искусства в самой хорошей физической форме.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

Радио Мегаполис. Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информация об организации акции, правила и проведения, количество призов, срок, низкий порядок получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Шамана три руки. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
5: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: В 2020-м трек «Don't Stand So Close To Me» группа Police, который начинал свою музыкальную карьеру Sting, снова стал популярным спустя 40 лет. Название песни, которая переводится как «Не стой слишком близко ко мне», было воспринято буквально. Оно хорошо отражало запрос на соблюдение дистанции. И по сей день эта композиция остается одной из самых прослушиваемых группы Police.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Том у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Позвони

0: легче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06. Финансовую услугу предоставляется ООО «ДПБанк».

0: акции действуют до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госзаком63.ру.
1: На сцене Самарского театра кукол «Иван-царевич и серый волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
2: 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шикарно выглядишь, новая диета?
1: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Жену Стинга зовут Труди Тайлер, и она известный продюсер. Вместе с музыкантом Труди владеет кинокомпанией. Именно она открыла миру Гая Ричи, рискнув спонсировать первый фильм никому неизвестного режиссера «Карты, деньги, два ствола». Стинг, который любит сниматься в кино, появляется в ленте в эпизодической роли. А Стинг, в свою очередь, познакомил своего друга-режиссера Гая Ричи со своей коллегой, певицей Мадонной. Как мы знаем, артистка и режиссер состояли в браке, и это был громкий звездный союз. У пары родился сын Рока Ричи, и он, кстати, крестник Стинга.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В автомобильной индустрии Китая очередная структурная перестройка. Количество традиционных рабочих мест стремительно сокращается и к 30-му году уменьшится на 1,5 миллиона. Людей на конвейерах заменяют роботами. С другой стороны, все более востребованными становятся квалифицированные инженеры, эксперты по искусственному интеллекту и автономному вождению. Зарплаты таких сотрудников растут, особенно у производителей электромобилей. У специалистов со степенью магистра она около 4000 долларов в месяц, а если есть докторская степень, то уже 8. Руководителям в области интеллектуального анализа данных готовы платить и более 12 тысяч долларов в месяц. Очевидно, придется повышать квалификацию российским инженерам и механикам. Технологичные китайцы потребуют другого уровня обслуживания. Те, кто первыми освоит работу с искусственным интеллектом и сложным софтом, будут на вес золота и у нас.
0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Сегодня можно немного схитрить. Ужин как в ресторане, а мариновать ничего не придется. Во всех супермаркетах «Миндаль». Утка «Улыбина» в брусничном или пекинском маринаде всего 399 рублей 99 копеек за килограмм. Остается только приготовить и принимать комплименты. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вен, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы. Неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы. Неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки. Домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы. Откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы. Придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ДТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На «Радио Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 октября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный. Температура воздуха в ночь на понедельник составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла.
4: Реклама.
5: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Радио «Мегаполис» представляет «Уикенд со Стингом».
2: Именем Стинга названа гитара. Инструмент The Sting Mini Signature Edition была выпущена ограниченным тиражом – всего 100 штук. В создании этой гитары Стинг принимал непосредственное участие. Он попросил, чтобы при создании гитары использовались породы древесины, заготовленные с учетом принципов сохранения лесов. Также в Martin Sting Mini используются вторично переработанные материалы.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегафон.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

радио «Мегаполис».

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ка-чинг.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.